0: Ear Radio Sphere Radio Sphere Radio SPHERE Радио.
1: Я дура, наивная, тупая шлюха. Все.

ночью кради рассвет. Звезды погромче включай, заживших ран нет, только мокрый балкон и чай.